0: Lenny. Чё, бабки, боль? Во, бачонки, боль. Чё, бабки, карам? Вои, бачонки, карам. Саман. Батне.
1: Say.